мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Zu erinnern haben wir an den Genossen Juri Gagarin.
1: Первый, второй, третий, начинает счет. Пять, четыре, три, два, старт!
0: Und weg ist er. Ja, aber seine originale Stimme.
2: Само пребывание в кабине космического корабля мое аналогично пребыванию в кабине Меркурия Шепарда.
3: Говорит Москва.
4: This is Moscow. This is Moscow Core. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen. Major Gagarin, Juri,
0: Alex. Einen mit Schlager aus Großbritannien, Public Service Broadcasting, Gagarin.
3: Every one of us was with Juri Gagarin.
0: Und Russlands Pop-Superstar Mia Boyka. Russlands Popkönigin, Russlands Lady Gaga sozusagen, Mia Boyka, geboren 1997.